этого так стремилась. А вот мы, отец Мисаил, да ас многогрешный, как утекли из монастыря, мы так и вовсе не доем.

со свечкой воскоярова. Отходил молодой, пускай до кочечки, а из пороха топочка.

0: Что ж ты не подтягиваешь, да и не потягиваешь? Не хочу.
1: Вольному воля.
0: А пьяному рай, отец Мисаил, выпьем чарочку за шинкарочку. Однако, брат, когда я пью, так трезвых не люблю. Ино дело пьянство, ино дело чванство. Хочешь жить, как мы, милости просим? Нет, так убирайся, проваливай. Отец Варлам, про себя.

стерляла окаянная. Чего искали? Ну, какой я гречка! Нет, брат, полно шутки шутить. Хоть по слогам умею, хоть плохо разбираю, а разберу, разберу, коль дело-то до Петри доходит.

Сеховица тайны, я отравил сестру свою царицу, я ускорил Феодора кончину, я отравил.

0: siebie, gniaz Wasili Iwanych Szujski. Cię on biło...
1: Szujski, sami, postoj, skaży, że rady widzieć gniazia i ждем, скажи, без гнева его беседы.
0: Вечер, пути на ход, пришел с доносом на Шуйска вам Стеславского и прочих, и на хозяина. Ночью тайно я беседа шла у них, гонец из Кракова.

Постой, постой, Шуиски. Не правда это весть затейлива? Слыхали ты когда-нибудь?

Божий свет, прости меня. Вот, вот царь ваш, царь, простите. Простите.